0: интересно написано. Ну, эта песня мне понравилась, она, по-моему, не турецкая. Да?
1: Турецкая.
0: Турецкая? Ну, она мне понравилась.
2: Я унады, адамға бір рух беретін сияқты, сөздері де анық, маған унады. Түрік бір нәрсе деп айтқандарымды ғана түсіндім. Мен үші рух беретін бір өлең сияқты көрінді, түрік халқырына.
1: Сен түрік шөлінде тыңдайсың ба?
2: Я, тыңдайым.
1: Қандай?
2: Мен в основном сериалдардың саундтректерін тыңдайым.
3: Здравствуй, советское время.
4: Да, начало советское напоминает и... Мелодия как бы московский цирк почему-то.
3: И немного еврейских мотивов.
4: Да.
3: Мне почему-то садик вспомнился, потому что аранжировки такого метода. Да. И что-то такое либо гимновое, либо объединяющее, может даже практически.
4: Ну, какие-то советские картинки просто.
5: Ну, у меня такие прям, знаете, типа, как будто это какой-то... Как будто бы это той, только по-турецки. И как будто свадьба какая-то, они там такие танцуют все.
6: Мен бұл өлеңді өте энергетикалық және маршық деп ойлаймын. Маған негізінде түрік өлеңдері өте ұнайды. Мен оларды өте жақсы көремін, өте көп тыңдаймын.
7: Хочется маршировать.
8: Ну, это энергичная песня, такая быстрая, под нее можно двигаться. Мне это нравится.
9: Ну, начало мне понравилось, а вот припевчик вообще не залетел. Вот. А так, хорошая музыка. Ну, вначале напоминала клубняк. Вот. А потом, когда уже... А потом как будто на попеве как будто какой-то гимн.
10: Нравится.
11: Веселая, легкая.
12: Унаганда кішкене түсінбедім не айтады. Мелодиясы кішкене бір түрлі.
13: Не знаю, когда эту музыку вспоминаешь, лагерь, как ты там танцуешь, возле костра. Или же едешь на машине куда-нибудь в далекую поездку. Расслабляющая для релакса. Под эту музыку, под этот бит лучше всего тренироваться.
14: Ну, что-то пока что такое интересное.
15: Ну, увеличивает темп.
16: Ну, какая-то народная, наверное.
17: Это гимн Турции.
16: Да, гимн Эрдогана.
18: Я родилась в Турции.
19: En iyi şarkılarla sizinle.
7: Programımız bitti.
1: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
6: 24 saat hit müzik.
7: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.